0: Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. В последние дни на некоторых АЗС Молдовы временно отсутствовал дизель. В Минэнерго объясняют ситуацию логистикой, особенностями распределения топлива и повышенным спросом в отдельных регионах. При этом дефицита топлива на национальном уровне нет. По состоянию на 17 августа число АЗС без дизеля сократилось с 95 до 75. Коммерческих запасов достаточно примерно на 6 дней потребления дизеля и 15 дней бензина, без учета государственных резервов. Из-за низкого уровня воды на Дунае импортеры увеличили поставки топлива автомобильным транспортом, в том числе через Ляущень. Власти призывают граждан не создавать ажиотаж и не делать панических запасов. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище достиг критической отметки. В воскресенье приток снизился до всего 23 кубометров в секунду. Это самый низкий показатель за этот период. При этом сброс воды в сторону Молдовы сохраняется на уровне 75 кубометров в секунду, из-за чего уровень водохранилища продолжает снижаться. Министерство окружающей среды называет ситуацию крайне серьезной. Низкий уровень воды может повлиять на экосистему Днестра и водоснабжение населения. Власти призывают экономно расходовать воду и избегать необоснованных потребления. Молдова продолжает координировать ситуацию с украинской стороной и следить за гидрологическими показателями. Спустя более 10 лет после банковской аферы в Молдове удалось вернуть 3 миллиарда 99 миллионов леев средств из трех обанкротившихся банков – Банка де Экономии, Банка Сучиала и Унибанк. По данным Министерства финансов, с сентября 2025 года возвращенная сумма увеличилась на 36,84 миллиона леев. Основная часть средств, почти 1,77 миллиардов леев, была взыскана через исполнительные производства и процедуры несостоятельности. Еще чуть больше 660 миллионов леев поступили за счет погашения кредитов, а 456,5 миллионов леев от продажи активов банков. Кроме того, государство получило 210 миллионов леев от реализации активов, перешедших во владение банков. Народное собрание Гагаузии 17 августа объявило должность Башкана вакантной. Решение поддержали председатель НСГ Валентин Гайдаржи и 11 депутатов. Дату новых выборов Башкана определят отдельно. Ранее обсуждалась возможность провести их одновременно с выборами в Народное собрание Гагаузии 15 ноября. Однако сегодня этот вариант не поддержали. После ареста Евгения Гуцул обязанности Башкана временно исполняет Илья Узун. 30 июля суд Кишинев приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы по делу незаконного финансирование бывшей партии ШОР. Гуцул не признает вину и считает дело политически мотивированным. Политические решения, принятые в Гагаузии в 2023 году, привели к новым расходам для регионального бюджета. Тогда Народное собрание Гагаузии упразднило Центральную избирательную комиссию в Камрате и назначило новый состав. Однако позже эти решения были отменены судом. В результате юридического спора неработающий аппарат комиссии накопил около 580 тысяч леев задолженности. В сумму вошли зарплаты сотрудников, социальные взносы, аренда и другие расходы. Депутаты Камрата решили выделить средства для погашения долга, прекратить трудовые отношения с сотрудниками неработающего аппарата и привлечь счетную палату для проверки обоснованности выплаты зарплат. Первый тендер на реставрацию здания примарии Кишинев не состоялся, не поступило ни одной заявки. Власти объявили повторную закупку, однако здание продолжает разрушаться. Построенная в 1902 году, примария никогда не проходила капитальной реконструкции. Сейчас на фасаде отслаивается штукатурка, повреждены цоколь и карниз, а деревянные оконные рамы находятся в плохом состоянии. Проект предусматривает замену окон и дверей, укрепление здания и восстановление фасада с возвращением исторической цветовой гаммы. Стоимость работы ранее оценивали примерно в 96 миллионов леев. Здание примарии является памятником истории и культуры Кишинев. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдут кратковременные слабые дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов. Днем от 30 до 34. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Împreună pe aceleași lungimi de undă.

катастрофическим неурожаем из-за жары и засухи. Подробности в выпуске. В Молдове разбился второй беспилотник с начала месяца. Воздушное пространство Молдовы нарушил предположительно российский дрон, который затем разбился. Это уже второй такой случай с начала месяца. Накануне истребители НАТО сбили дрон в небе над Румынией. Беспилотник, потерпевший крушение прошлой ночью на окраине села Талмаза района Штефанводе, имеет характеристики, схожие с беспилотником ракеты, оснащенной турбореактивным двигателем, сообщила полиция Республики Молдова. Специалисты отдела взрывчатых веществ и техники осмотрели устройство и место падения, выявив воронку диаметром около 2 метров и глубиной около 50 сантиметров на сельскохозяйственном поле, засеянном кукурузой. Взрыв охватил площадь около 800 квадратных метров, после чего возник пожар растительности. По данным полиции, жертв нет. На место происшествия прибыли аварийные службы для тушения пожара. Территория полностью оцеплена. Министерство обороны сообщило, что система наблюдения за воздушным пространством зафиксировали вчера в 17:37 вход воздушного объекта в воздушное пространство Республики Молдова в направлении Кучурган-Тирасполь. Воздушное пространство в центре Республики Молдова было закрыто на 15 минут. МИД Молдовы решительно осуждает нарушение воздушного пространства и взрыв в селе Талмаза района Штефанводе. По мнению ведомства, инцидент является серьезным нарушением суверенитета нашей страны и представляет прямую угрозу безопасности граждан. Напомним, что 9 августа ракета беспилотник взорвалась всего в нескольких сотнях метров от села Кракмаз района Штефанводе, причинив ущерб близлежащим домам. А 16 августа беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии со стороны Молдовы и был сбит истребителем F-18 недалеко от Галатского уезда. С начала войны в Украине десятки дронов незаконно пролетали в небе Республики Молдова, причем в последнее время случаи становятся все более опасными. Энергоком запланировала закупки природного газа на сумму почти 100 миллионов леев, включая 30,5 миллионов леев на программное обеспечение и лицензии и 2,2 миллиона леев на автомобили. Эти планы реализуются на фоне обращения компании в Национальное агентство по регулированию в энергетике с запросом повысить тариф на газ на 45%, в результате чего потребители, начиная с сентября, могут платить почти на 6 леев больше за каждый кубометр. А аукцион, запущенный энергокомом на платформе госзакупок, показывает, что за один автомобиль компания готова заплатить до 650 тысяч леев без НДС. Кроме того, Энергоком планирует приобрести еще два автомобиля общей стоимостью около 800 тысяч леев. Закупки не приводят автоматически к увеличению тарифа на природный газ для конечных потребителей. Украине необходимы альтернативные маршруты для экспорта сельскохозяйственной продукции, и их блокирование может иметь гораздо более серьезные последствия для республики. Республики Молдова, заявила президент Майя Санду в программе «Латрейсу Тишайзе Джидеграде» на радио Молдова. По словам главы государства, если Украина не сможет продавать свою продукцию и не будет иметь денег на самооборону, то у нас возникнут более серьезные проблемы, чем сегодня. Президент утверждает, что мы не можем отворачиваться от Украины, в то время как другие государства помогают ей финансовой и военной поддержкой. И мы можем внести свой вклад через эти транзитные маршруты. Напомним, что в прошлую пятницу фермеры Молдовы провели экстренное совещание с премьер-министром Василием Тофаном для обсуждения ситуации на зерновом рынке и влияния транзита сельскохозяйственной продукции из Украины. Ассоциация «Сила фермеров» утверждает, что 50-процентное сокращение стоимости железнодорожных грузоперевозок из Украины приведет к обвалу цен на зерновые и масличные культуры на внутреннем рынке. Следующие переговоры запланированы на 1 сентября. Вчера фермеры решили, что если к концу недели не будет достигнут прогресс по трем вопросам: контроль транзита зерна из Украины, лицензирование импорта и недопущение повышения НДС в сельском хозяйстве, они организуют массовые протесты. Сегодня с 8 часов до 10:00 прошла очередная подготовка к военному параду 27 августа, сообщило Министерство обороны. Репетиция состоялась под мостом на улице Хэнчешт в районе телецентр, на улице между Лехом Качинским и Спринчануая. Подготовка к военному параду началась с 11 августа, а последние этапы пройдут 20 августа. 27 августа по центру столицы пройдут более 2000 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также ветеранов
ветераны и контингенты из стран-партнеров.

0: Radio Moldova Promo.
1: Мост. Программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Требуют повышения зарплат. Учителя решили завтра выйти на протест. И молдавские фермеры угрожают протестами из-за льготного транзита зерновых Украины. Между тем, ЖДМ сообщает, что украинский транзит зерновых под угрозой из-за состояния железных дорог Молдовы. Спустя более 10 лет после банковского мошенничества возвращение украденного миллиарда продвигается медленно. В Молдове снова дорожают бензин и дизтопливо. Подробности в выпуске. Учителя решили завтра, 19 августа, выйти на протест. Они требуют соблюдения обязательств по повышению зарплат. Акция пройдет с 9:00 до 11:30 на площади Великого национального собрания. Приглашаются все работники системы образования и сферы науки. Главная причина, по которой учителя выходят на улицу, объявленные властями опоздания по увеличению зарплат педагогов. Федерация профсоюзов требует найти и утвердить реальные решения для повышения доходов работников сферы, внедрить такую зарплатную политику, которая позволит привлекать и удерживать квалифицированных специалистов, а также признать стратегическую роль образования и труда педагогов в развитии общества. Мы не требуем привилегий, мы требуем выполнения взятых на себя обязательств и оплаты труда, которая отражала бы важность работы в сфере образования. Без инвестиций в людей мы не можем говорить об эффективной системе образования и безопасном будущем общества, говорится в заявлении профсоюза. В связи с этим профсоюз призывают всех работников сферы образования проявить солидарность и вместе направить властям четкий сигнал о необходимости достойных зарплат, выполнения взятых обязательств и защиты будущего образования в стране. В свою очередь, правительство сообщило, что представит выявленные решения проблем как можно скорее. Согласно пресс-релизу учреждения, учителя имеют право рассчитывать на повышение заработной платы, и эта тема является главным приоритетом правительства на этой неделе. И молдавские фермеры угрожают протестами из-за льготного транзита зерновых для Украины. Ассоциация «Сила фермеров» грозит масштабными протестами, если до 21 августа власти не введут контроль за транзитом зерновых из Украины, лицензирование импорта и недопущение повышения НДС в сельском хозяйстве. Напомним, что в прошлую пятницу фермеры Молдовы провели экстренное совещание с премьер-министром Василием Тофаном, обсудив ситуацию на зерновом рынке и влияние транзита сельскохозяйственной продукции из Украины. Сила фермеров утверждает, что 50-процентное сокращение стоимости железнодорожных грузоперевозок из Украины приведет к обвалу цен на зерновые и масличные культуры на внутреннем рынке. Следующие переговоры запланированы на 21 августа. Между тем,

Спустя более 10 лет после банковского мошенничества возвращение украденного миллиарда продвигается медленно. По состоянию на 30 июня общая сумма, возвращенная у банка Ди Экономии, банка Сочиалы и Унибанк, достигла 3 миллиардов 99 миллионов леев, что почти на 37 миллионов больше, чем в сентябре прошлого года. В то же время государство вернуло 456,5 миллионов леев за счет продажи собственных активов трех банков, что на 13 миллионов леев больше, чем в предыдущем году. В случае изъятых активов возвраты увеличились с 205 до 210 миллионов леев. За анализируемый период возмещения по экстренному кредиту увеличилось на 24 миллиона, то есть на 0,8%. Жители села Гриманкауц района Бричень отказываются объединяться с другими селами. Несколько сотен человек проголосовали на местном собрании за то, чтобы село сохранило собственную примарию. По результатам переписи в Гриманкауц проживают около 2800 человек, что предполагает объединение села в новую коммуну. Однако в примарии утверждают, что на самом деле в селе проживает более 3400 человек. Тем не менее, представители госканцелярии подчеркивают, что учитываться будут исключительно официальные данные переписи, а село Гриманкауц будет включено в процедуру обязательного укрупнения. В настоящее время около 500 примарий страны приняли окончательные решения о добровольном объединении, сообщил генсек правительства Алексей Бузу. Первый этап добровольного укрупнения завершится 31 августа. Животноводы страны запросили субсидии на сумму более 105 миллионов леев на коровье, овечье и козье молоко на основании заявок, поданных в период с июля по середину августа. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве сообщает, что идет этап проверки соответствия критериям и утверждения средств. По данным АИПа, всего было подано 226 заявок. Выплаты рассчитываются за килограмм проданного молока в период с 1 июля по 31 декабря прошлого года. Средства на эти выплаты будут предоставлены из источников, предусмотренных реформами в соответствии с планом роста Молдовы на 2025-2027 годы, а также из Национального фонда развития сельского хозяйства. В Молдове снова дорожают бензин и дизтопливо. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизтоплива, которая будет действовать 19 августа. По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 30 леев 12 банов за литр, то есть на 10 банов дороже, а дизтоплива 31 лей 90 банов за литр, то есть на 21 бан дороже. В Молдове объявили метеопредупреждение из-за сильного ветра. Государственная гидрометеослужба объявила на сегодня, 18 августа, желтый уровень метеоопасности в связи с усилением ветра по всей территории Молдовы. Предупреждение действует до 21:00 вечера. По данным синоптиков, на большей части территории страны ожидаются порывы ветра скоростью более 20 метров в секунду. По данным ВСУ, Россия ночью атаковала Украину почти 150 дронами в результате ракетного удара Российской Федерации по Чугуевскому району Харьковской области. Погибли 11 человек, ранены 17, сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов. По данным украинских властей, удар пришелся по людному перекрестку. Повреждения получили 10 частных домов, кафе, почта, магазин и не менее 7 автомобилей. А в Запорожье погибли от удара 2 человека. Центр избирком России убрал яблоко из бюллетеня на выборы в Госдуму. После того, как Верховный суд отклонил апелляцию яблока за снятие ее с выборов, ЦИК исключил список партий из избирательного бюллетеня. Яблоко намерено подать надзорную жалобу в президиум Верховного суда. Центр избирком России исключил партию яблоко из избирательного бюллетеня для голосования на выборы в Госдуму. Решение об этом было принято на заседании Центра избиркома во вторник, 18 августа. На следующий день после того, как Верховный суд подтвердил отстранение яблока от выборов, передают российские информагентства. Глава яблока Николай Рыбаков назвал прошедшее заседание имитацией судебного процесса. Он анонсировал некий план «Б», о деталях которого обещал сообщить позднее. Посланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Джаред Кушнер выразил надежду на прогресс после двухдневных переговоров по сектору Газа с лидерами Израиля и Хамас, но существенного прогресса достигнуто не было, сообщает BBC. После продолжительных переговоров с премьер-министром Израиля Кушнер заявил, что прогресс должен быть достигнут примерно в течение месяца. Офис Нетаньяху сообщил о достижении соглашения о создании двух рабочих

0: Групп по вопросам безопасности. Австралия и Япония испытали лазерное оружие «Бук-Бук». Две страны впервые совместно разработали и успешно испытали высокоэнергетическую лазерную систему. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Министерство обороны Австралии. Полевые испытания системы прошли на полигоне Култана в Южной Австралии и на объекте Эдинбург группы обороны науки и технологий Главного научного агентства Австралийского оборонного ведомства. «Бук-Бук» стал первым совместным проектом разработки между оборонной промышленностью Австралии и Японии, построенным на более чем 20-летнем опыте в области лазерных технологий. И о погоде. Завтра, 19 августа, переменная облачность, ветер юго-западный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 25, плюс 29 градусов, ночью плюс 11, плюс 16. В Кишинёве днем плюс 28, ночью плюс 14. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Publicitate la Radio Moldova. Afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale. Și explicațiile experților.
2: 14 și 10 minute, bun găsit și în cea de-a doua parte a ediției de astăzi prezentată de Svetlana Bogatu. Suntem live și în această oră, iar în următoarele minute aflăm despre o nouă soluție digitală care ar permite verificarea stocurilor de medicamente. Descoperim apoi cum ne putem întări sănătatea călătorind prin țară și ne informăm despre regulile de prevenire a incendiilor. Rămâneți cu noi și în continuare pentru toate aceste informații.

0: Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова, студии Ирина Найзина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Учителя завтра выйдут на протест, требуют повышения зарплат. И молдавские фермеры грозят протестами из-за льготного транзита украинских зерновых. Между тем, украинский транзит зерновых под угрозой из-за плачевного состояния молдавских железных дорог. Австралия и Япония испытали лазерное оружие «Бубук». Подробности в выпуске. Учителя решили завтра, 19 августа, выйти на протест. Акция пройдет с 9:00 до 11:30 на площади Великого национального собрания. Учителя требуют повышения с 1 сентября зарплат. Федерация профсоюзов требует найти и утвердить реальные решения для повышения доходов работников сферы, внедрить такую зарплатную политику, которая позволит привлекать и удерживать квалифицированных специалистов, а также признать стратегическую роль образования и труда педагогов в развитии общества. Мы не требуем привилегий, мы требуем выполнения взятых на себя обязательств и оплаты труда, которая отражала бы важность работы в сфере образования. Без инвестиций в людей мы не можем говорить об эффективной системе образования и безопасном будущем общества, говорится в заявлении профсоюзов. В свою очередь правительство сообщило, что представит выявленные решения проблем как можно скорее. Согласно пресс-релизу учреждения, учителя имеют право рассчитывать на повышение заработной платы, и эта тема является главным приоритетом правительства на этой неделе. И молдавские фермеры угрожают протестами из-за льготного транзита зерновых для Украины. Ассоциация «Сила фермеров» грозит масштабными протестами, если до 21 августа правительство не добьется прогресса по трем вопросам. Контролю транзита украинской сельскохозяйственной продукции, лицензированного импорта зерновых и масличных культур и недопущению повышения НДС. Напомним, что в прошлую пятницу фермеры Молдовы провели экстренное совещание с премьер-министром Василием Тофаном, обсудив ситуацию на зерновом рынке и влияние транзита сельскохозяйственной продукции из Украины. Ассоциация «Сила фермеров» утверждает, что 50-процентное сокращение стоимости железнодорожных грузоперевозок из Украины приведет к обвалу цен на зерновые и масличные культуры на внутреннем рынке. А президент страны Майя Санду заявила, что мы должны найти способ сделать так, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отвернуться от украинцев, которых вот уже который год каждую ночь бомбят, а они каждый день просыпаются, идут выращивать зерно и продолжают сопротивляться. И своим сопротивлением они защищают и наш мир. Между тем, железная дорога Молдовы сообщает, что украинский транзит зерновых под угрозой из-за состояния железных дорог страны. ЖДМ сообщила, что хотя поезд с зерном на днях, сошедший с рельсов, достиг пункта назначения, инцидент высветлил плачевное состояние инфраструктуры во время, когда власти обещали создать безопасный коридор для Украины. Глава железной дороги Сергей Котельник сообщил для Европа Либера, что грузовые вагоны, сошедшие с рельсов возле села Киркань к северу от Кагула, перевозили молдавское зерно. Он подчеркнул, цитирую, «Мы знали об этом проблемном участке, двигались медленно и осторожно. Когда вагоны сошли с рельсов, мы остановились, поставили вагоны на место и продолжили путь», говорит Котельник. Данная линия, пересекающая неустойчивую местность с пересеченным рельефом, не обслуживалась должным образом ни в советский период, ни во время независимости, потому что там было мало движения. Жители села Гременкауц района Бричень отказываются объединяться с другими селами. Несколько сотен человек проголосовали на местном собрании за то, чтобы село сохранило собственную примарию. По результатам переписи в Гременкауц проживают около 2800 800 человек, что предполагает объединение села в новую коммуну. Однако в Приморье утверждают, что на самом деле в селе проживает более 3400 человек. Тем не менее, представители госканцелярии подчеркивают, что учитываться будут исключительно официальные данные переписи, а село Гримонкаутс будет включено в процедуру обязательного укрупнения. В настоящее время около 500 приморей страны приняли окончательное решение о добровольном объединении, сообщил генсек правительства Алексей Бузу. Первый этап добровольного укрупнения завершится 31 августа. В Молдове снова дорожают бензин и дистопливо. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дистоплива, которая будет действовать 19 августа. По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 30 леев 12 банов за литр, то есть на 10 банов дороже, а дистоплива 31 лей 98 банов за литр, то есть на 21 бан дороже. В Кишиневе перед началом нового учебного года начинается оценка школ. С 18 по 21 августа Главное управление образования, молодежи и спорта проверит условия для проведения качественного образовательного процесса, включая безопасность и готовность школьной инфраструктуры. Для этой цели созданы оценочные комиссии, ответственные за проверку уровня готовности общеобразовательных учреждений в соответствии с установленным графиком. Животноводы страны запросили субсидии на сумму более 105 миллионов леев на коровье, овечье и козье молоко на основании заявок, поданных в период с июля по середину августа.

0: связи с усилением ветра по всей территории Молдовы. Предупреждение действует до 21.00. По данным синоптиков, на большей части территории страны ожидаются порывы ветра скоростью более 20 метров в секунду. По данным ВСУ, Россия ночью атаковала Украину почти 150 дронами. В результате ракетного удара Российской Федерации по Чугуевскому району Харьковской области погибли 10 человек, ранены 17, сообщил начальник областной военной администрации Игорь Синегубов. По данным украинских властей, удар пришелся по людному перекрестку. Повреждения получили 10 частных домов, кафе, почта, магазин и не менее 7 автомобилей. А в Запорожье погибли 2 человека в результате российской атаки. Премьер Британии обещает на 100% поддерживать Украину, несмотря на угрозы со стороны России. Великобритания будет на 100% поддерживать Украину против России и останется на ее стороне в трудную минуту. Об этом заявил сегодня премьер-министр Энди Бернем после того, как Москва предупредила Лондон о последствиях поставок дронов в Киев, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Рейтер. Бернем отметил, что Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно полностью поддерживает Украину против этой незаконной войны, которую ведет правитель России Владимир Путин. Россиян начали штрафовать из-за жалоб на дефицит бензина на заправках. Суд в российском Волгограде оштрафовал местную жительницу за участие в коллективном обращении из-за дефицита топлива. Силовики сочли записанное возле АЗС видео несанкционированной массовой акцией. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Медиазону. Центральный районный суд Волгограда назначил Татьяне Сметанко штраф в размере 10 тысяч рублей, то есть $118, по протоколу об участии в массовой акции. Поводом для этого послужили события 16 июля, когда 5 жителей Волгограда собрались у одной из автозаправок и записали видеообращение к главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину. В нем горожане жаловались на нехватку бензина и льготы для чиновников. Австралия и Япония испытали лазерное оружие «Бубук». Две страны впервые совместно разработали и успешно испытали высокоэнергетическую лазерную систему. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Министерство обороны Австралии. Полевые испытания системы прошли на полигоне Кутлана в Южной Австралии. Также хочу отметить, что Австралия и Япония провели эти испытания на более чем 20-летнем опыте в области лазерных технологий. Европа столкнулась с катастрофическим неурожаем из-за жары и засухи. Производители овощей и зерновых культур во Франции, Италии и Испании заявили о катастрофически низких урожаях из-за продолжительной и рекордной жары, сопровождаемой засухой. Во Франции, крупнейшем производителе зерновых в Европе, урожай кукурузы сократился на 35%. И о погоде. 19 августа переменная облачность, ветер юго-западный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 25, плюс 29 градусов, ночью плюс 11, плюс 16. В Кишинёве днем плюс 28, ночью плюс 14. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Публичитате la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă invit aici în spațiul public la Radio Moldova. Astăzi discutăm despre cerealele ucrainene, care vor putea tranzita Republica Moldova până la sfârșitul acestui an cu tarif feroviar redus cu 50%. Pentru calea ferată din Moldova, autoritățile spun că este o oportunitate de a aduce venituri suplimentare într-o perioadă în care întreprinderea are nevoie de bani. Pentru Ucraina este o rută alternativă de export din cauza războiului. Dar pentru agricultorii moldoveni apare o întrebare. Avem suficientă infrastructură ca să transportăm și marfa ucraineană și propria noastră producție? Și cine va avea

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
4: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Работы на Кишиневской электростанции части ЛЭП «Вулканешт» Кишинев вступили в завершающую стадию. Прогноз экономического роста страны урезали. Прогнозируемый рост составит 1,8%, а не 2,2%, как ранее говорилось. Переговоры с Ираном не ведутся. Армуз открыт, заявил президент США Дональд Трамп. А Тегеран ответил, что Армуз закрыт. Подробности в выпуске. Работы на Кишиневской электростанции, являющейся частью ЛЭП «Вулканешт» Кишинев напряжением 400 кВт, вступили в завершающую стадию, сообщил сегодня министр энергетики Дорин Джунгиету. В настоящее время 5 бригад из 55 человек работают над завершением работ, в том числе в две смены. Линия напряжением 400 кВт уже подключена к Кишиневской электростанции. После завершения работ на станции проект должен быть введен в коммерческую эксплуатацию. Власти утверждают, что линия электропередачи Вулканешт-Кишинев позволит транспортировать более 50% от объемов потребления электроэнергии Республики Молдова и облегчит импорт энергии из Румынии и европейского рынка, минуя Кучурганскую электростанцию. По словам премьер-министра Василия Туфана, высоковольтная линия электропередачи Вулканешт-Кишинев будет введена в эксплуатацию 27 августа, в День независимости Республики Молдова. Экономика в этом году вырастет всего на 1,8%. А не на 2,2%, как прогнозировалось ранее. Министерство экономики пересмотрело сценарий экономического развития Республики Молдова на 2026 год и последующий период в негативную сторону. На период 2027-2029 годы власти прогнозируют постепенное ускорение экономического роста с годовым темпом от 2,8% до 3,4%. Прогнозы на этот год были сделаны в контексте умеренного экономического роста в первом квартале этого года, когда ВВП вырос всего на 0,4%. На фоне геополитических вызовов и неопределенности на международных рынках. В то же время инфляция к концу года может достичь 8,2%, превысив целевой показатель, установленный Национальным банком. На 2027-2029 годы ожидается постепенное снижение инфляционного давления и возвращение к уровню 5-6%. Учителя решили завтра, 19 августа, выйти на протест. Акция пройдет с 9.00 до 11.30 на площади Великого национального собрания. Федерация профсоюзов требует найти и утвердить реальные решения для повышения доходов работников сферы, внедрить такую зарплатную политику, которая позволит привлекать и удерживать квалифицированных специалистов, а также признать стратегическую роль образования и труда педагогов в развитии общества. В свою очередь, правительство сообщило, что представит выявленные решения проблем, как можно скорее. Согласно пресс-релизу учреждения, учителя имеют право рассчитывать на повышение зарплаты, и эта тема является главным приоритетом правительства на этой неделе. И молдавские фермеры угрожают протестами из-за льготного транзита зерновых Украины. Ассоциация силофермеров грозит масштабными протестами, если до 21 августа правительство не добьется прогресса по трем вопросам: контролю транзита украинской сельхозпродукции, лицензированию импорта зерновых и масличных культур и недопущению повышения НДС. Ассоциация силофермеров утверждает, что 50-процентное сокращение стоимости железнодорожных грузоперевозок из Украины приведет к обвалу цен на зерновые и масличные культуры на внутреннем рынке. Жители села Гременкоуц района Бричень отказываются объединяться с другими селами. Несколько сотен человек проголосовали на местном собрании за то, чтобы село сохранило собственную примарию. По результатам переписи в Гременкоуц проживают около 2800 человек, что предполагает объединение села в новую коммуну. Однако в примарии утверждают, что на самом деле в селе проживает более 3400 человек. Тем не менее, представители госканцелярии подчеркивают, что учитываться будут исключительно официальные данные переписи, а село Гриманкауц будет включено в процедуру обязательного укрупнения. В настоящее время около 500 примарий страны приняли окончательные решения о добровольном слиянии, сообщил генсек правительства Алексей Бузу. Первый этап добровольного укрупнения завершится 31 августа. Снова дорожают бензин и дистопливо. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дистоплива, которая будет действовать 19 августа. По данным НАРЭ, максимальная стоимость бензина составит 30 леев 12 банов за литр, то есть на 10 банов дороже, а дистоплива 31 леев 98 банов за литр, то есть на 21 бан дороже. В Кишиневе перед началом нового учебного года начинается оценка школ. С 18 по 21 августа Главное управление образования молодежи и спорта проверит условия для проведения качественного образовательного процесса, включая безопасность и готовность школьной инфраструктуры. Для этой цели созданы оценочные комиссии, ответственные за проверку уровня подготовки общеобразовательных учреждений в соответствии с установленным графиком. Животноводы страны запросили субсидии на сумму более 105 миллионов леев на коровье, овечье и козье молоко на основании заявок, поданных в период с июля по середину августа. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве сообщает, что идет этап проверки соответствия критериям и утверждения средств. По данным АИПа, всего было подано 226 заявок. Выплаты рассчитываются за килограмм поданного проданного молока в период с 1 июля по 31 декабря прошлого года. Чрезвычайное положение в экономике в Приднестровском регионе продлено до 12 сентября. Так называемая Тираспольская администрация обосновывает продление этой меры сложной экономической ситуации в регионе, вызванной сокращением поставок природного газа. Последнее продление было утверждено 20 июля сроком на 30 дней. Столкнулась с нехваткой ракет-перехватчиков «Патриот», одного из немногих видов оружия, способных сбивать баллистические ракеты, используемые Россией, сообщает CNN. Телеканал получил доступ к системе «Патриот», расположенной на территории Украины, и обнаружил пусковые установки, которые не использовались в течение нескольких недель, поскольку запасы ракет-перехватчиков в Киеве практически исчерпаны. Президент Владимир Зеленский утверждает, что в настоящее время Украина располагает количеством ракет-перехватчиков, эквивалентным примерно 1%. Запасов США. Киевский лидер обратился к Вашингтону с просьбой продать Украине не менее 5% американских запасов, что, по его словам, позволило бы Украине пережить зиму и спасти жизни. Зеленский утверждает, что с 10% украинская оборона могла бы противостоять российским баллистическим атакам. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что сейчас настало время активно вернуться к обсуждению темы замороженных активов и того, как их можно использовать в интересах Украины. Сибига назвал это справедливым, ведь по оценкам Всемирного банка, на сегодняшний день ущерб, нанесенный Россией украинской инфраструктуре, составляет более 600 миллиардов долларов. Сибига отметил, что для обеспечения макрофинансовой стабильности Украине необходима такая поддержка. Премьер Британии обещает на 100% поддерживать Украину, несмотря на угрозы со стороны России. Великобритания будет полностью поддерживать Украину против России и останется на ее стороне в том,

0: изложенные Тегераном, включают снятие блокады иранских портов со стороны США, отмену нефтяных санкций, разблокировку замороженных иранских активов за рубежом и прекращение угроз и военных действий на всех фронтах, напомнил главный переговорщик Ирана. Европа столкнулась с катастрофическим неурожаем из-за жары и засухи. Производители овощей и зерновых культур во Франции, Италии и Испании заявили о катастрофически низких урожаях из-за продолжительной и рекордной жары, сопровождаемой засухой. Во Франции, крупнейшем производителе зерновых, в Европе урожай кукурузы сократился на 35% до 9 миллионов тонн. Последний раз такие показатели наблюдались в 1980 году. И о погоде. Завтра, 19 августа, переменная облачность, ветер юго-западный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 25, плюс 29 градусов, ночью плюс 11, плюс 17. В Кишинево днем плюс 28, ночью плюс 15. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Фреквенциле приетенией, фреквенциле суфлетului.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: В эфире Радио Молдова, программа «Мост». Меня зовут Алина Грабаровская. Здравствуйте. Каждый вторник, начиная с 20:10, мы говорим о культурной жизни Молдовы. Разбираемся в проблемах, которые волнуют общество, отвечаем на самые разные вопросы и рассказываем вам об интересных и важных событиях в стране. Сегодня поговорим о любви к компьютерным играм. Детский психолог Татьяна Козман расскажет, действительно ли это увлечение может быть опасным и на что стоит обращать внимание родителям детей, которые предпочитают проводить время в виртуальном мире. С художницей Марией Юрской поговорим о том, может ли искусство быть откровенно отталкивающим и даже уродливым, и выясним, почему люди все равно тянутся к таким произведениям. И из рубрики, которую мы делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румыния, узнаем о формировании молдавской автономной Советской Социалистической Республики. Добрый вечер. Мы сегодня продолжаем, точнее, возобновляем наши разговоры про искусство. Давно у нас такого не было, давно мы не говорили ни о чем красивом. И сегодня я решила, что мы снова не будем говорить ни о чем красивом, потому что мы выясним, бывает ли искусство некрасивым, что вообще такое красота или некрасота в искусстве, и какие произведения считаются откровенно некрасивыми, но все равно известными и, может быть, даже великими. Для того, чтобы мы здесь все это выяснили, у нас в студии снова наш эксперт, постоянно уже художник Мария Юрская. Привет.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня с нами, и за то, что ты согласилась в очередной раз поговорить на какую-то, на мой взгляд, такую интересную довольно-таки тему и пришла к нам.
1: Мне всегда интересно порассуждать, подискутировать.
0: Спасибо, мы тоже очень рады тебя видеть, поэтому очень часто сюда и зовем. Ну, давай начнем, наверное, с самого начала, как всегда. Что такое вообще красота в искусстве? Есть ли она какая-то, вот, стандарты красоты какие-то? И бывает ли искусство некрасивым?
1: Начнем сначала с красоты. Что мы считаем красотой, а что нет? Мы все-таки часть природы, да, мы млекопитающие, поэтому очень долгое время мы наблюдали природу, мы наблюдали других животных, и так сложилось, что именно эта гармония нами считывается как красота, да, то есть цвета, закат, рассвет, природа, море, и это мы считаем красиво, но вдохновляет. То же самое в искусстве, когда ты сочетаешь правильно цвета, композицию, сюжет строишь, это тоже тебе нравится, ты считаешь это красивым. Но если говорить именно про искусство и как оно оценивается, да, мало нарисовать только красивую картину, красивый цвет, должна быть еще концепция, что ты хочешь этим передать, а что считывают зрители. Почему особенно последнее время, последние десятилетия, все чаще некрасивое искусство, как вы сказали, считают искусством, да, и может ли искусство быть некрасивым? Ну, на мой взгляд, вот субъективный, я считаю, что все-таки какая-то красота должна быть в этом хаосе, потому что абсолютно мерзкие какие-то картины, инсталляции, я все-таки, ну, не могу назвать искусством. Может быть, я еще не достигла какого-то определенного просветления, но если что-то вызывает мерзотные какие-то ощущения, отвращения, то мне сложно это назвать искусством.
0: В наше время сейчас, вот, на мой взгляд, по крайней мере, я не так глубоко интересуюсь, конечно, как ты, но искусство, оно как будто бы стало другим, и в нем появилось

0: Появилось множество новых каких-то форм, лиц, даже цветов, каких-то экспериментов, может быть. И очень часто это сложно воспринимать. То есть на самом деле для того, чтобы понять, что там вот эта, не знаю, инсталляция или вот эта картина и там рисунок какой-то, что это несет в себе какой-то смысл, нужно прям постараться. Я такое не сильно люблю, я люблю подумать, но не всегда. Вот мне чаще больше нравится просто посмотреть, насладиться и пройти, а не стоять там 2 часа и думать, как же это некрасиво, но это же не просто так некрасиво. А зачем-то. Вот по поводу таких работ, знаем ли мы откровенно некрасивые какие-то работы в искусстве, которые так считаются, может быть, сообществом некрасивыми, и почему они все равно котируются?
1: Начну еще с того, что возникало ли такое ощущение, что если ты чего-то не понимаешь, и все говорят, что это искусство, ты, скорее всего, скажешь, да, это искусство.
0: Это знаменитый же, да, эксперимент про черные и белые шары, что если 20 человек в комнате будет говорить, что шар белый, а он на самом деле черный, один человек будет говорить, да нет, он черный,
1: в итоге он скажет, видится. Что это искусство.
0: Да, в итоге все равно человек скажет, что окей, он белый, я ошибся. Да, поэтому, конечно, да.
1: Не секрет, что галеристы, если мы говорим о крупных масштабах, они иногда начинают вкладывать свое внимание, социальный ресурс, авторитетность в каких-то художников, чтобы потом на этом заработать. То есть такие тенденции тоже есть. Если говорить про самую такую отвратительную работу, то я бы сказала про инсталляции Дэмина Хёрста, которые вот эти вот акулы в формалине, лошади с кишками наружу, подвешенные коровы. То есть я не могу назвать это искусством. Но на этом сделаны деньги. Может, деньги отмывались, мы не знаем. Но вот мир посчитал как бы такое общее признанное официальное мнение, что это такие инсталляции, как бы, критиками признаны.
0: Кунсткамеру давным-давно придумали, не то чтобы это что-то новое, просто вряд ли это искусство.
1: Да, да. И, например, тот же Сальвадор Дали, он говорил, я богат, потому что мир полон кретинов. Опять же, я не хочу умалять наследие Сальвадора Дали, потому что считаю его очень талантливым художником, но он иногда на некоторых темах, таких как картина о войне, да, то есть вот ужасы войны, он на них тоже вот становился более популярным, потому что вот какие-то такие... Или тот же есть художник, который, возможно, многие знают, Фрэнсис Бэкон, который вообще исследовал кожные заболевания. Он сам выглядит очень, таким довольно странным человеком по внешности, и вот он исследовал, он фотографии находил кожных заболеваний, насколько они могут извращать лицо. И потом он это рисовал, то есть, если посмотреть, вот кто слушает, просто загуглите, посмотрите. И вот его из картин, да, которые такие кажутся страшными и ужасными, это портрет папы Иннокентия X, который даже является омажем на другую картину того же Иннокентия X. И там у него просто какой-то ужас. Сам Фрэнсис Бэкон сказал, что ничего особого я этим не хотел сказать, мне просто очень нравится, как это выглядит. Но, естественно, критики нашли там и ужасы войны, потому что в послевоенное время было нарисовано, что это отразилось там в его картинах, но она действительно выглядит для меня шокирующе.
0: То есть все-таки, когда мы говорим об искусстве, скажем, немножко причесать мы все равно хотим, да, нашу реальность, потому что, конечно, есть люди или какие-то события, или какие-то места, которые выглядят не очень, скажем, не очень привычно для нашего глаза, не очень стереотипно красиво, и, наверное, нам хочется, когда мы смотрим на что-то в музее или там где-нибудь на какой-то выставке, хочется, чтобы все-таки это было как-то более приятно, чем реальность, да?
1: Согласна. Вот, кстати, есть еще такой интересный художник, Здислав Бексинский, то есть польский художник, у него тоже такой какой-то постапокалипсис, какие-то страшные, ужасные существа в картинах. Ты просто смотришь, и тебя как будто одолевает холод. Он вдохновлял очень многих режиссеров, которые снимали фильмы-хорроры. Тот же фильм «Чужие» тоже был сделан... вот эти персонажи на основе каких-то его картин. И у нас есть в Кишиневе художник Даниил Калдарю. Он в прошлом году делал выставку, где он вдохновлялся картинами Бексинского.
0: А у Даниил Калдарю красивые картины или тоже такие?
1: Они как будто... Вы знаете, хороший вопрос, потому что у Даниила Калдария картины чуть-чуть красивее выглядят, чем у Бексинского, потому что где-то мы передаем внутренний какой-то ужас, потому что Бексинский, он тоже был ребенком вот этого послевоенного времени, вот эта разруха, и у него у самого в жизни было очень много драм. И неизвестно, что первоисточник, либо вот его образ мышления, эти ужасные картины, потому что все драмы с ним произошли, как и смерть сына, жены, там много чего у него такого было ужасного. ужасного в жизни, но картины такие вот страшные он писал до всего этого. Но это как-то все-таки оно способствует вот погружению в этот мрак, да, личный. Поэтому, наверное, искусство все-таки должно вдохновлять, а не погружать тебя в мрак. Только ради этого. Вот,
0: ну и считаю, искусство, что... оно, получается, отражает же все равно внутренний мир автора, который это искусство
1: поэтому
0: творит.
1: Даниила Калдари картины, они как будто вот немножечко более причесные, и они как будто вот красивее, да. Они выглядят иллюстративно, как будто это сюжет книги. Потому что у него внутреннего такого ужаса, как у Здислава Бексинского, наверное, нет. Сейчас проходит выставка на территории Арткор, Бункер, кто знает, есть такое выставочное пространство. И там как раз другая выставка тоже на тему некрасивого искусства. И Даниил Калдари куратор в этой выставке. Поэтому вот можете пойти и посмотреть. Очень интересно, талантливо выстроено.
0: Очень здорово, как мы попали об этом говорить. Я не знала об этом. У Марии, кстати, есть, мы не сказали об этом, телеграм-канал, он называется ProArt. Если вам интересно, подписывайтесь. Там много всего интересного об искусстве. И, как правило, есть афиша на неделю.
1: Да, на каждую неделю расписание.
0: Да, чтобы можно было узнать, куда бы нам сходить, чтобы понаслаждаться искусством, красивым или некрасивым, это уже мы сами выбираем. Есть ли какие-то произведения, может быть, инсталляции, я не знаю, скульптуры, картины, что угодно, что считается вот откровенно уродливым среди людей, которые увлекаются искусством, но, тем не менее, это котируется как что-то вот великое или, может быть, просто известное и хорошее?
1: Например, тот же Эдвард Мунк, его знаменитая картина «Крик». Был какой-то его внутренний ужас, но вот это из тех картин, которые вот общепризнаны, все это изм 20 века в искусстве. Помимо этого, много других художников, например, Кен Гарри, художник, который был очень популярен в 90-х годах. Он, между прочим, поклонник Фрэнсиса Бэкона. Вот почему-то именно художников, которые начали становиться популярны в 90-х и в нулевых, они очень вдохновлялись Фрэнсисом Бэконом. Я вам просто рекомендую загуглить работы Кена Гарри, потому что там тоже полно ужаса, прям такого до ощущения мерзости, да. Более симпатичные работы, которые тоже художник вдохновлялся Фрэнсисом Бэконом, это Адриан Гени. Это художник из нашей страны, соседа румынский, и который буквально на глазах вырос за 10 лет из неизвестного художника до продажи картин по 2-3-5 миллионов евро.
0: Ух ты. Понятно, что нам нужно что-то красивое, потому что нам нужно чем-то вдохновляться, нам нужно на что-то смотреть, нам нужно получать где-то какую-то гармонию, потому что мы живем в таком мире непростом, у нас у всех, наверное, сложные дни, работа, одно другое, всякие проблемы, и, конечно, нам хочется посмотреть на что-то красивое и как-то успокоиться. Но нужно ли нам смотреть на что-то некрасивое? И для чего, если да.
1: Очень интересный вопрос. Я как раз из тех людей, которые не хочет смотреть на некрасивые, мне это не нужно. Я даже не люблю фильмы-хорроры, потому что я визуал, и у меня потом это все мелькает, как бы, и оно как-то отравляет мое восприятие, да, ну хотя бы там на день, на два. И мне эти кадры вообще не нужны. Хотя я понимаю, что есть люди, которые вот им нравится читать про ужасы. У меня сын, он любит читать вот такое про ужасное, про вот какие-то такие, вот, например, Лавкрафт, один из его любимых художников, а Лавкрафт, он как раз вдохновлял книги Стивена Кинга. И я уже сама где-то вижу что-то там ужасное или еще что-то такое. Как бы, вот эта книга, может, тебе будет интересна. Даже некоторых авторов я не могу запомнить. Они какие-то такие странные, их никто не читает. Какая-то узкая группа людей. И он мне говорит: «Мам, я так хочу пойти с тобой в кинотеатр на фильм ужас». Я говорю: «Никогда». Никогда. Мне хватило даже фильма «Высотка». Вот недавно проходил, да, где-то несколько месяцев назад, когда они там залезли туда. Я просто вышла, у меня болела голова, как будто я там была на этой башне, вот этой высокой. Поэтому фильм ужасов для меня будет еще большим испытанием. Но вот, может быть, люди хотят пощекотать нервы. Если есть такая потребность, вот, наверное, этим людям и нужно ходить и смотреть, вот как-то вот щекотать свое внутреннее желание увидеть вот это. Я не знаю, что мотивирует людей. Может быть, они такие: «Я могу смотреть то, что ты не можешь, и я как бы сильнее, чем ты». Может быть, вот какое-то такое подсознательное есть. Напугать. Вот ты испытываешь отвращение, ты боишься на это смотреть, я не боюсь. Может быть, вот это. Я, например, считаю, что незачем такие какие-то страшные кадры запоминать. Но иногда это хорошо работает эмоционально. Например, мы помним инсталляцию, да, Марины Абрамович, когда она мыла кости. То есть Вот это вот может быть оно более концептуальное, то есть что говорит о бессмысленности войны, да, то есть вот она хотела отмыть ее. Ну, то есть это очень сильно действует, и может быть это посыл такой и всему миру, и политикам, и тем, кто инициирует эти войны. Вот в этом может быть есть смысл, да, то есть через то вот посмотрите, что творится, что делается. А вот когда просто оно такое отталкивающее, изворачивающее, погружающее в какой-то мрак человека, думаю, вот ну зачем? Ну это мое личное субъективное мнение, поэтому мне будет интересно, если у кого-то мнение отличается от моего, вот даже в комментарии к этому выпуску или вот, может быть, на вашей страничке, пусть пишут, почему люди приходят на мой канал и пишут, нет, нам нравится некрасивое искусство, которое вызывает отвращение, мерзость, вот мы хотим.
0: Ну да, кстати, это было бы интересно послушать, но да. Из того, что мы здесь сегодня обсудили, мы можем сделать вывод, что искусство в очередной раз сделать вывод, что искусство бывает разным, к счастью, и каждый из нас может выбрать то, что...
1: Мы разные.
0: Да, и мы разные, мы, каждый из нас может выбрать то, что нам хочется, но мне кажется, что не стоит стесняться, наверное, того, что нам нравится что-то, что другие считают некрасивыми, потому что это все-таки какой-то наш собственный оригинальный вкус, и мы имеем на него право, почему нет?
1: Да, полностью согласна с этим, и мне бы хотелось еще, вот если говорить про самые страшные картины, ну, которые, вот, на мой взгляд, кажутся отвратными, может, люди захотят еще посмотреть, например, Франциска Гоя, «Сатурн, пожирающий своего сына», или «Питер Брейгель, старший, безумная Грета». Кстати, очень эта картина напоминает отдаленно всеми нами любимого художника Босха.
0: Я вот про Босха, кстати, хотела спросить, не страшно ли пишет Босх, потому что это такой художник, в которого надо всматриваться все-таки. Вот картины Босха нельзя пройти мимо, насладиться и уйти. Но, тем не менее, там, чем дольше всматриваешься, тем хуже становится тебе внутренне, потому что там очень много разных сюжетов, и они такие, ну, сложные как будто бы.
1: Вот Босх, у него... скажем, ткань его полотна, вот то, что как он это передает, оно как будто бы выглажено, как будто в таком романтическом стиле, да, вот сама техника. Mm-hmm. Но они какие-то даже миленькие у него, ну, на мой взгляд, вот эти персонажики. И вот там какой-то птенчик поедает человечка, они такие красивенькие. Вот. Но... Опять же, да, на это можно смотреть, и ты не испытываешь, ты можешь исследовать вот его фантазию. Вот видите, я даже его не назвала среди страшных картин, потому mm-hmm. что вот...
0: А вот у меня возникла вызывает... ассоциация, вот да. Почему-то
1: вот
0: я...
1: Вот посмотрите картину, вот которую я сказала, «Безумная Грета». Где-то по стилю, то, что очень много персонажностей мелких, но в ней больше ужаса, чем в картинах Босха, на мой взгляд. А вообще, если так ходят слухи, что моду на абстракционизм непонятное, на какое-то даже где-то безумное, ввели ЦРУ во время Холодной войны, чтобы показать, что они свободно мыслят, а в Советском Союзе не очень.
0: Ой, я где-то даже слышала, если честно, эту теорию, но не могу...
1: Поэтому они давали продвижение тем художникам, которые более безумные, более какие-то абстрактные, экспрессивные работы.
0: А, для того, чтобы...
1: Да, вот... есть же какие-то конкурсы, какие-то угу. там грант, ну, во всяком случае, на тех территории, где они могли управлять.
0: Ну,
1: да.
0: Это очень, очень интересная теория, но, тем не менее, даже если это и так, то и эта ситуация...
1: Опять же, говорю, слухи ходят.
0: Да. И эта ситуация, еще очень много других, принесли нам большое количество художников, авторов каких-то других, которые занимаются искусством, которые делают абсолютно разное, я повторюсь, и поэтому у нас, к счастью, есть возможность выбирать и есть возможность интересоваться, тем более сейчас, когда у нас столько, столько информации, которую мы можем просто как-то впитывать, и становиться лучше, может быть, и становиться интереснее. Спасибо большое за то, что ты сегодня с нами здесь была и так много всего нам рассказала. Я напомню, что у нас есть телеграм-канал ProArt, который Маша ведет, и на который можно подписываться. Я подписана и с удовольствием читаю все, что там пишут.

0: Видное увлечение или серьезная опасность, когда родителям детей стоит обращать внимание на то, что дети проводят больше времени в виртуальном мире, чем в реальном, чем компьютерные игры могут быть опасными, и что делать, если вы замечаете, что ваш ребенок подвергается влиянию онлайн-среды. Обо всем об этом мы поговорили с детским психологом Татьяной Козман.
1: Наверняка вы сами видели своих детей или детей из ближайшего окружения, что онлайн-игры достаточно большое место занимают в жизни детей. Ну и не только детей, давайте признаемся, но и взрослых тоже. Да, занимают, имеют влияние, вносят свой вклад в развитие ребенка. Это уже неотъемлемая часть нашей жизни с вами. Поэтому мы их рассматриваем тоже как один из факторов влияния на ребенка и как часть их жизни. Онлайн-игры, виртуальные игры достаточно актуальны не только в онлайн-пространстве, но еще их достаточно часто и активно используют в учебном процессе. Можно сказать, что правда это уже какое-то нормализированное явление, без которого какую-то часть нашей жизни, процесса становления, развития, обучения мы уже не представляем. Виртуальное пространство достаточно давно, ну, в последние десятилетия, стало пространством социализации. Если раньше дети социализировались, общались во дворах, в учебных учреждениях, дошкольных учреждениях, то сейчас социализация переместилась и в виртуальное пространство. То есть она не потеряла своей важности и актуальности в офлайн общении, но теперь какая-то большая часть еще находится и в виртуальном пространстве. Но мы не можем от этого уйти, мы не можем это обесценить или обнулить. Так происходит, мы на это должны обращать внимание. Вот, они там общаются, заводят друзей, строят отношения. Это, да, часть жизни современных детей. С помощью игр или обсуждения игр дети социализируются. Да? Если раньше дети, например, обсуждали общие интересы, то сейчас общие интересы переключились на онлайн-игры. То есть это не только пространство для социализации, но еще онлайн-игры выступают как инструмент социализации. Это еще один аргумент в пользу того, что это нормализация данного явления в нашей жизни и в жизни наших детей. Онлайн-игры могут быть и полезными. Они развивают, также могут развивать внимание, память, мышление, все когнитивные процессы ребенка. Полезными играми считаются стратегические игры, игры на усвоение каких-то навыков, игры, если они научают ребенка каким-то бытовым навыкам, либо психологическим навыкам. Это тоже очень важно, полезно, и мы тоже как психологи используем это в работе с детьми для того, чтобы в их формате, в их понимании формировать какое-то определенное мировоззрение, какие-то картины и с помощью того, что они используют и делают каждый день, ну, практически каждый день. Чем старше ребенок, тем лучше знакомить его с онлайн-играми. Уже много научных исследований, много наблюдений показывают, что не стоит научать маленького ребенка, маленького имеется в виду до 2-3 лет, управлять телефоном или вообще гаджетами. И ребенка можно знакомить с гаджетами только после 3 лет, а играть желательно, конечно, где-то после 5, учить играть или показывать, как играть. Почему? Потому что с 5-летнего возраста уже есть более высокий уровень осознавания. Ну, конечно, мы не можем говорить о том осознавании, которым более взрослые дети владеют. Но с 5 лет навыки контроля, навыки самоконтроля формируются. Ребенок понимает, что он делает, зачем он это делает. И поэтому уже можно включать игры, онлайн-игры в его повседневную жизнь. Говоря про возраст, еще важно отметить, что ни в каком возрасте нельзя ребенку давать гаджеты и знакомить или предлагать онлайн-игры в качестве успокоительной пилюли. Когда ребенок не может справиться со своим настроением, состоянием, какой-то сложной эмоцией, лучше ребенку дать поддержку словесную, человеческую, чем его успокаивать с помощью гаджетов, развлечений и так далее. Потому что это прямая дорога к зависимости. Я не знакома со всеми онлайн-играми, чтобы говорить о том, могут ли быть опасными, либо все безопасны. Мне сложно судить, но предполагаю, что таковы есть. Имею в виду опасные. Не знаю, по контенту ли, но по тому, что происходит внутри игры, вот это может быть опасным. Но не сама игра как таковая несет угрозу и риски, сколько общение и какой-то чат внутри этой группы, где может происходить кибербуллинг, где могут на ребенка нападать, ему угрожать, его запугивать. Там непонятно, кто на другом конце сидит и с какой целью пишет, говорит о ребенке. Но оно может как раз и быть, и становиться опасным и рискованным для психического здоровья ребенка. Если у ребенка есть склонность к агрессивному поведению, есть подавленная агрессия, то наверняка онлайн-игры будут провоцировать проявление агрессивного поведения либо на другого человека, либо на себя. То есть, что хочу сказать этим, что если внутри есть основа для агрессии, если есть какая-то агрессия, то да, может онлайн-игра спровоцировать и ее проявление. Какие-либо другие проблемы, наверняка, если есть склонность к тревожности, к формированию фобий, то игра тоже может подкреплять такое. И дети после игры вроде кажутся веселыми, счастливыми, но спустя час они начинают чего-то бояться, начинают пугаться. Когда спрашиваешь, чего боишься, он рассказывает о персонаже, какой-то определенной игры или там видео и так далее. Да, если есть внутри основа и какой-то потенциальный триггер, то да, онлайн-игры могут это спровоцировать. И если же этого нет, какого-то какой-то внутренней основы для агрессии, например, тревожности и других сложностей, то онлайн-игры вряд ли это спровоцируют. Чаще всего провоцируют какой-то травматический либо стрессовый опыт общение с окружающими. Чрезмерное увлечение онлайн-играми чаще всего приводит к тому, что появляются либо усугубляются проблемы в общении с родственниками, с семьей, со сверстниками, может быть, с друзьями. Есть вероятность появления зависимости от онлайн-игр или гаджетовая зависимость, которая имеет свои определенные признаки и лечится совместно с психологом и психиатром. То есть там необходимо уже медикаментозное лечение. Чрезмерное увлечение онлайн-играми — это когда ребенок большую часть своего свободного времени и несвободного времени, занятого, имею в виду, другими его детскими делами, проводит там, проводит в виртуальном пространстве. У него нет близкого круга общения. Он перестал взаимодействовать с близкими или это делает очень редко. Он стал врать, обманывать по поводу времени проведения в гаджетах, в виртуальном пространстве, в онлайн-играх, а также эмоциональное состояние, которое характеризуется сильным напряжением, фрустрацией, когда у него пытаются отобрать или договориться, чтобы он выключил игру, вышел из нее и там, повзаимодействовал вживую. Если мы говорим о зависимости уже как таковой, как о болезни, то без специалистов тут семье не обойтись. Это нужна комплексная работа психологов и психиатров вместе с родителями и ребенком для того, чтобы решить эту проблему. На это нужно много сил, на это нужно много времени, много ресурсов, много мотивации. Поэтому, конечно, было бы хорошо до зависимости не довести и предотвращать и организовывать какие-то профилактические меры для того, чтобы зависимость у ребенка не появилась. Какие профилактические меры? Ну, в первую очередь, это личный пример. Это когда вся семья за ужином сидит, обсуждает, как прошел день, когда каждый член семьи искренне интересуется другим, а не обязательно родители ребенком или наоборот. Когда родители друг другу задают вопросы о том, как день прошел, не просто для дежурного ответа, а с искренним интересом. И вот этот личный пример, он будет показывать ребенку, что вообще семья живет по-другому, что можно по-другому. Да, гаджеты, онлайн-игры для нас всех стали неотъемлемой частью, но ценность отношений, она важнее, чем то, что происходит в виртуальном пространстве. Далее, разнообразить жизнь ребенка и свою, как родителей, разнообразить, кроме работы, кроме занятий обязательных, еще включить то, что приносит удовольствие. А удовольствие не с помощью чего-то, а удовольствие в общении, удовольствие в совместном времяпрепровождении. А это поиск интересов ребенка за пределами виртуального пространства. Конечно, интересы ребенка могут быть сосредоточены в виртуальном пространстве. Да, и сейчас это очень популярно, активно у детей. Но кроме этого интереса еще добавить что-то из реальной жизни, из офлайн жизни. Чтобы у ребенка была всегда альтернатива, чтобы он понимал и знал, что есть место, где мне будет так же хорошо, если вдруг отключат интернет, там заберут телефон и так далее. Да? То есть альтернативы разнообразия, наполнить жизнь ребенка дополнительными способами получения удовольствия, отдыха, положительных эмоций, это тоже как один из шагов в профилактических целях. Резкое ограничение компьютером, гаджетом, к онлайн-играм, это приводит, как правило, к отрицательным или противоположным эффектам и результатам, потому что у ребенка там поток эмоций, мыслей и всего, что может быть. Но когда это обрубается неожиданно, резко, то неизбежно происходит фрустрация. Ну, взрослым не нужно это объяснять, потому что у них то же самое происходит. Они не могут быстро закончить дело, которое захватило полностью, да, мотивирует и приносит удовольствие. Да, вот прям сразу взять и обрубить — это невозможно, нереально. Появится фрустрация, агрессия, злость. Поэтому это не вариант. Это только нарушит отношения между родителем, ребенком и в семье. Об этом лучше всего, о том, что будут какие-либо ограничения, запреты. Об этом нужно ребенка предупредить заранее и быть последовательным. Сказали, сделали. Не можете сделать, ну, не надо говорить, обещать, проговаривать это. Как создать баланс между виртуальной и реальной жизнью ребенка? Это такой сложный вопрос, над которым, мне кажется, бьются сотни тысяч умов родителей, психологов, других специалистов. Тут важно отметить, что это работа. Это еще одна работа для взрослых, когда это не только нужно создавать, но еще организовывать, мониторить, контролировать, учитывать. Ну, еще это это, ну, если это один ребенок, а если в семье несколько детей и плюс еще взрослые, которые, ну, в первую очередь свою жизнь в баланс должны привести, было бы, конечно, ну, вообще это сложный процесс и очень нелегкий для родителей и для взрослых. Вот. Но что можно сказать в качестве профилактических мер по предотвращению, да, появления зависимости от гаджетов или онлайн-игр? Это можно отметить, чтобы у ребенка было время на учебу, на отдых, на развитие, на развлечение, на какие-то более сложные, не очень приятные дела, да, ну это важно включать в жизнь ребенка, для того, чтобы он справлялся с тем, что в жизни есть, да, что-то, что не очень приятно, не очень хочется, но надо делать. Но он не может жить постоянно и в дальнейшем в мире, где все хорошо, где все замечательно, нет проблем, и все проблемы устраняются кем-то по просто желанию ребенка. Поэтому мы в жизнь ребенка должны включать и такие небольшие отрывки, что ли, или какие-то задачи, над которыми ему придется немножечко потрудиться. Это очень помогает ребенку видеть в себе силы, взрастить в себе уверенность, что он может справляться со сложностями, даже с теми маленькими, как, ну, в его жизни. Но это тоже подкрепляет его уверенность в себе, его смелость и мужество, да, и ощущение, что да, в этой реальной жизни, в офлайн жизни я тоже успешен. Мне не нужно куда-то уходить, чтобы там чувствовать себя нужным, важным, успешным, замечательным. Я и здесь замечен, я и здесь услышан, увиден, и меня поддержали. Я получаю свою долю уверенности и вот этого ощущения успеха. У ребенка всего должно быть понемногу в плане того, что чего-то не должно преобладать, ну, настолько, чтобы это мешало его развитию. И альтернативы. Чем больше у ребенка будет опыта, экспириенса, тем на большее количество точек он может опираться. Да? Если там, сосредотачивать жизнь не только условно на учебе или только на онлайн-играх, то вот это как раз отсутствие опыта будет сильно подкашивать, ну, такое психологическое состояние ребенка в плане того, что он не может уйти в другую сферу, потому что он не знает, что там делать, и не чувствует себя уверенным в этом. Вот. Поэтому баланс, конечно, важен, но выполнить и создать его это достаточно сложно, но можно тем, чтобы дать жизни быть такой, какая она есть, раз. И второе, давать много поддержки, много живого общения, показывать на ценность общения, помогать ребенку преодолевать сложности и получать уверенность и успех. И альтернативы. Опыт, которым он может поделиться, вы можете, как родители, его поддержать.
0: Была сформирована Молдавская автономная советская социалистическая республика. Об этом мы узнаем в нашей рубрике, которую делаем совместно с коллегами с Интеррадио Румыния.
2: Интеррадио Румыния.
3: 1924 год был сложным для Румынии в отношениях с ее большим соседом Советским Союзом. Вооруженное выступление в Татарбунаре на юге Бессарабии, на территории современной Украины, организованное большевиками против румынских властей, было явным проявлением враждебности. После подавления восстания в Татарбунаре перед Румынией встала новая проблема. Появление на левом берегу Днестра так называемого государства под названием Молдавская автономная советская социалистическая республика, сокращенно МАССР. Историк Ион Ксенофонтов, преподаватель Кишиневского университета, выделил несколько факторов, повлиявших на появление МАССР.
4: În 1924, în contextul eșecului conferinței româno-sovietice în problema Basarabiei.
3: В 1924 году в контексте провала румыно-советской конференции по вопросу о Бессарабии в Вене и поражения вражеских сил в Татарбунаре, руководство Советского Союза активизировало реализацию проекта по созданию постоянного очага напряженности в отношении Румынии. Этот очаг также служил для продвижения пролетарской революции на Балканах, что привело к созданию МАССР в составе Украинской ССР. Молдавская автономная Советская Социалистическая Республика с центром в Балтии была образована в 1924 году в политико-пропагандистских целях, чтобы иметь очевидные предлоги для присоединения Бессарабии к МАССР и СССР. С этой точки зрения было сочтено целесообразным рассматривать румынское население автономии, а также Бессарабии как нацию, отличную от румынской. И обоснования в области советской истории, идеологии и политики обрели очертания только тогда. Случай с МАССР не был единственным, он был лишь одним из примеров более широкой стратегии. И он ксенофонтов.
4: Conform memorandumului semnat la 4 februarie 24 la Moscova de cunoscuții militari.
3: Согласно меморандуму, подписанному 4 февраля 1924 года в Москве известными большевистскими активистами Григорием Котовским, Павлом Ткаченко, Александру Бодулеску и семью другими коммунистическими лидерами, адресованному руководству СССР, было заявлено, Молдавская республика сможет играть ту же роль политико-пропагандистского фактора, какую играет Белорусская Советская Социалистическая Республика по отношению к Польше и Автономная Карельская Советская Социалистическая Республика по отношению к Финляндии. МАССР сосредоточит внимание и симпатии бессарабского населения и создаст очевидные предпосылки для присоединения Бессарабии к Молдавской Республике. Через два дня, 6 февраля, Михаил Фрунзе по просьбе Сталина выступил за включение Молдавской автономной Советской Социалистической Республики в состав Украинской ССР. 25 сентября 1924 года в контексте событий в Татарбунаре Политическое бюро Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков приняло решение по поводу МАССР. В рамках внутренней советской административной организации МАССР входила в состав Украинской Советской Социалистической Республики.
4: Dacă conducătorii ucraineni vedeau formarea RSSM în cadrul RSS ucrainene, atunci la insistența...
3: Если украинские руководители видели создание МАССР в составе Украинской ССР, то по настоянию Георгия Чичерина было решено, что в акте о создании МАССР должно быть указано, что ее западная граница является государственной границей СССР. Третье заседание Центрального исполнительного комитета Украины 8-го созыва от 8 октября 1924 года приняло постановление о создании МАССР в составе Украинской Советской Социалистической Республики. Это постановление было признано актом основания нового этногосударственного образования. Столицей была определена Балта с преимущественно украинским населением, а в 1929 году столица была перенесена в Тирасполь. Создание МАССР в 1924 году является моментом зарождения советской молдавской идентичности.
4: În anii 24-28, după o serie de discuții în altele foruri de partide la Moscova și...
3: В 1924-1928 годах, после ряда обсуждений, высшие партийные органы в Москве и Украине при участии коммунистического интернационала приняли решение объявить румынское население Приднестровья, говорящим на молдавском языке, отличном от румынского и созданном на основе местных диалектов. А молдаване считались представителями нации, отличной от румынской, и должны были объединиться с жителями Бессарабии. Данное решение ознаменовало развитие общества МАССР, а послевоенный период в Бессарабии вновь присоединенной к СССР. Эти политико-идеологические действия вписывались в архитектуру политики индигенизации в СССР, официально провозглашенной на 12-м съезде в России в апреле 1923 года и вдохновленной коммунистическим интернационалом. В апреле 1925 года коммунистический интернационал выпустил рекомендацию для коммунистических партий мира о том, чтобы они всеми возможными средствами поддерживали национальные устремления молдаван, которые считают себя отдельным народом по отношению к румынам и признают свой язык самостоятельным по отношению к румынскому. Хотя МАССР провозгласила себя республикой молдавского народа, который советская пропаганда считала отличным от румынского, в ней преобладало украинское и русское население. И он ксенофонтов.
4: Stabilirea numărului populației moldovenești a fost vehiculată ca un argument de formare acestei.
3: Установление численности молдавского населения использовалось в качестве аргумента в пользу создания этого образования. 17 декабря 1926 года состоялась всеобщая перепись населения Советского Союза, по результатам которой общая численность МАССР по официальным данным оценивалась более чем 570 тысяч человек. Численность молдаван составляла около 170 тысяч человек или 30,1% от общей численности населения по национальному признаку. Украинцы составляли 277 500 человек или 48,5%, русские 48 000 человек или 8,55%, такой же процент приходился на евреев, а численность немцев составляла 1,8%. В 1930-е годы показатели естественного прироста населения снизились из-за процессов коллективизации и индустриализации, из-за голода и политических репрессий. Союзная перепись населения в январе 1939 года показала, что в МАССР проживало 171 тысяча или 28,5% молдаван, более 300 тысяч или 50,7% украинцев, более 60 тысяч или 10% русских. Другими словами, видно, что молдаване, румыны не составляли большинства населения в молдавском автономном образовании. В июне 1940 года, когда СССР занял Бессарабию и Северную Буковину, Молдавская автономная Советская Социалистическая Республика прекратила свое существование. Однако она вновь появится в 1991 году в виде Приднестровья после распада СССР, имея ту же роль, что и в 1924 году.
0: На этом у меня все на сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Молдова. Меня зовут Алина Гробаровская, режиссер программы Анжела Титиой-Драган.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. Учителя решили 19 августа выйти на протест. Они требуют соблюдения обязательств по повышению зарплат. Акция пройдет с 9.00 до 11.30 на площади Великого национального собрания. Главная причина, по которой учителя выходят на улицу, объявленные властями опоздания по увеличению зарплат педагогов. Федерация профсоюзов требует найти и утвердить реальные решения для повышения доходов работников сферы, внедрить такую зарплатную политику, которая позволит привлекать и удерживать квалифицированных специалистов, а также признать стратегическую роль образования и труда педагогов в развитии общества. Мы не требуем привилегий, мы требуем выполнения взятых на себя обязательств и оплаты труда, которая отражала бы важность работы в сфере образования. Без инвестиций в людей мы не можем говорить об эффективной системе образования и безопасном будущем общества, говорится в заявлении профсоюза. В свою очередь правительство сообщило, что представит выявленные решения проблем как можно скорее. Согласно пресс-релизу учреждения, учителя имеют право рассчитывать на повышение заработной платы, и эта тема является главным приоритетом правительства на этой неделе. И молдавские фермеры угрожают протестами из-за льготного транзита зерновых для Украины. Ассоциация «Сила фермеров» грозит масштабными протестами, если до 21 августа власти не введут контроль за транзитом зерновых из Украины, лицензирование импорта и недопущение повышения НДС в сельском хозяйстве. Напомним, что в прошлую пятницу фермеры Молдовы провели экстренное совещание с премьер-министром Василием Тофаном, обсудив ситуацию на зерновом рынке и влияние транзита сельскохозяйственной продукции из Украины. Ассоциация «Сила фермеров» утверждает, что 50-процентное сокращение стоимости железнодорожных грузоперевозок из Украины приведет к обвалу цен на зерновые и масличные культуры на внутреннем рынке. Следующие переговоры запланированы на 21 августа. Спустя более 10 лет после банковского мошенничества возвращение украденного миллиарда продвигается медленно. По состоянию на 30 июня общая сумма, возвращенная у Банка Ди Экономии, Банка Сочиалы и Унибанк, достигла 3 миллиардов 99 миллионов леев, что почти на 37 миллионов больше, чем в сентябре прошлого года. В то же время государство вернуло 456,5 миллионов леев за счет продажи собственных активов трех банков, что на 13 миллионов леев больше, чем в предыдущем году. В случае изъятых активов возвраты увеличились с 205 до 210 миллионов леев. За анализируемый период возмещение по экстренному кредиту увеличилось на 24 миллиона, то есть на 0,8%. Жители села Гриманкауц района Бричень отказываются объединяться с другими селами. Несколько сотен человек проголосовали на местном собрании за то, чтобы село сохранило собственную примарию. По результатам переписи в Гриманкауц проживают около 2800 человек, что предполагает объединение села в новую коммуну. Однако в примарии утверждают, что на самом деле в селе проживает более 3400 человек. Тем не менее,